что чичи чае, шуже пара. Zorice, ciao, robobolice, ciao, suzie, palia.